0: ниарту таана таоқ саллермиу қисилеринэрми амилеринэрми туктуу аминганит уникка сақартиллугу тусаа вегинеариллутигу кеваллермит пиваллиайюлериоқарниармат уллумиуйо амматтаоқ таана кангерлугаапингмиутақ дэвид иккариалук калаалли нунанганни тоқаусеқартиллугу тусаа вегинеариллутигу нипитоқармит нилиаттинеариллута иглулингмиумит униккаарлуни ангона сугнерилеорсимаянганнит оқаусеқартиллугу тусаанеартугут тусарнааруннатсаангиллута уллумиуйоқ кисианили таккуа пигиарутигеқартартавут қаутамаат наккатсамит қитеққуунгоқасугнинганнит таме оқаримаақаттармат нунартуамит пиваллиаюнит тунгасуктиллавутаами
1: Sinartuarmi pivaddeiyut keng nunanganni paliisikkungi apersukkui tallimoyuni malugiyoyuni tigoyoyo khalortillugut ameyaligakku unatartussangita mibbigiyangani taakkuaguangu tiitiguyoonneqqu malugiyoolluti kappianersaariniarturiyooniarturilluti paliisikkuqaqqu taakkuagu 14 yulluni pasiassaliangu yassuuniartu uppalu anisitooluti taddimoyu tiguyoorortu natanyahu oqaralleqarniusagivu emirates angiuqqaangani qaruiyuuttiili tillugi tabbunga abu dhabi mu oqartiqaraartorsimavu taakkualu european nunalertuariangi katutsiqatigiingiangi kiinauyakkutigu apoqtarutiliulirivu taakkununga Ukrainian ngujui auddartitoolortitlugi Russia mu sorusingi Ukraine sugiutimu pigiarsigivu Russiakku orsualulirit bigiyanginni tabbani Krasnodar avittorsimajuni nunanganni Zelenski uhaqqu Congo Ebola eittolluqattautinngingi 8000 nginniinneqartuulirtu nalunertausimaju таккуатто туавернартулирии кинерпаллиаву напаа каққангани туайюйу тисо биулортиллуги бэнкар улиссиманинге катаппааллерпаллиалериву силаллертугиаллоолортиллугу тааккуалу 700000 гуюни артуиссиманерартуву сангиюгааллаттоо таанна силаруйу улиппаллиатиттигилериву тамаани амиалигакку кананнагани сиджангани hurricane polo улуриаанартумииттилериву мексико инуқутигинни улиппаллиатиллуги тисамоойу инуугуннернериву қулимигуулимми кататтоқалоортиллугу монтриа қанигиаани кубек миттоо нируарсаалиниуйо пигиарпаллиалериву тааккуатто space x анернеқарнангиттуму қангаттоотигиёйу қангатталоорнериву сивуллерпаарми starship миатеқартуми material girl матуирутигиёлоорнериву уннуулоорту mtv инниқаттарнерму туне готоваттуни таргиёсуорнерму мадана сивуллерпаарилоққо пингуартуни таббани vma гунерартуйуни аққаави 23 гулерту ингилорпу bring your love ингеқатигиллуни sabrina carpenter таббани peacock theater los angeles ми bring your love гусаалассалорпу ингиусилиариусимаюни аққаагуму аммалу ингеқатигиттиарнерпаангуйуму мадана сивулиоққо тааккунинга нероагассалиариусималлуни 13 гуюни аммалу ангеққоочилоққо Most Moon Men. Таккуатто 7 гуюи саалассоусиарилоортанги ингертиут тиавоонерпаа аққаагуму ингиусиорсимаю пиунерпаа аммалу кисиани Taylor Swift саалассалоориву таассуминга таргиоусиорсимаю аққаагуму пиунерпаа таассуминга Fate of Ophelia. Porto San Carlos, Mexico. Tananuritjuawi jahtuadu polo. Mexico, Baja, California. Nunanganni. Uruganaktumititilikku. Anuriyuadu tiluni ammadu. Kaamikatattui takkuadu. Nuno tisukatanningi. Teemaan titlu hurricane nolo. Ungasidivalliadikku takkua Hawaii. Rikettakotingingi. Nunakaktuidu tabboni Mexico, Baja, California. Angit bariyoujui. Avaruyoushimavu igalangi. Ammadu

0: эгканаяртиужуи нунарерисимаву сиджагинни қаамиттиттиллималлути амиалигаккулу анорджуамму қаруисарпинга майамими оқаққу тааннагу поло анорига 150 miles per hour сукканеқарсимаву таббани наггаджуамужу уллаангани силаллертугиаллаутиттиллунилу тааккунинга тааккуатаппа силаржуам пивалдеи
1: оқаусииттукингит сивуллерпаақ оқаусертилерартаусимаюқ инеқалертоқ инук наюгақаттиангиттоқ наюгақалеруни инеқалерпоқ кисутуиннарлу иливфиксақаттиангиттоқ иливфиксақалеруни инеқалермиюқ эрнеқангиттоқ инук аңоммит қитунгақангиттоқ эрнеқангилақ инингиттигоортоқ пеқатигиюмайами инингиннит аторсигуни инингиттигоорпоқ иннинга қуллиуп икумақаффигисуунга иннеривар инук укиортарторниутақ қаллунаангунгиттоқ инуувоқ инуп тимингаттут аққиксимайоқ тамарми инунгмит Teiyogivoq. Inuit. Ukiortartormiut qallunaangungittut unortut inuuvut. Inuup timingatut aaqqiksimayoq tamarmi unorutik inuugivut. Inuertoq. Iglu inuqarunneeruni inuirpoq. Ayuarlu maqiluni tisiningapiirpat inuirmiyoq. Inuittorsiyoq kattarsiaruni nannisigunilunniit inuksarsiornagu pitaarikkautigikpagu inuittorsivoq natteq ugjugluunniit aglukkut qurilikkut puiguni puiyasikautigiyoq Tillingiluarningannut inuittorsingmiyoq. Inuernikku pequtiit annoraat kisutuinneilluunniit inua toqunnikuuppat inuernikuuvoq. Inuinneit inuit unortut qallunaartaqangikkutik inuinnauvut. Inuinnaartoq inuk nunaqqatiminik neqinut pequtinullu paqqiyautuinnartoq inuinnaarpoq. Inuersiqartoq aullarsimayut tuaverutik qamutiniittut inugiaglutik qamutik inuqarunneeqattarpatik ullayaktunut inuersiqarpoq. Inuisaktut kisutuinneit takuksaujut atsigiingittut unungikkutik inuisakput. Inuilaq nuna inuqangittoq inuilauvoq. Inuillamiittoq inuk angunasugiarsimayoq nunaqartorluunniit aqqusaagaungittumik inuillamiippoq. Inuilaqsiuq инук нунаққатеққарруарлуни упактаугаюнгилуамут инуиллерсиорпоқ. Инуеруннангиттоқ иглу упактаугаюктоқ иннартариауйорлу нериввиуваккаме инуқайннаруйуяттоқ инуеруннангилақ. Айоарлу иммаксимаюп тисининга пеэруннангиппат инуэруннангиммиёқ. Инуэруджоқ иглу катинга яарвиусуоқ инугиаат аниппатик инуқарунниеруни инуэрутивоқ. Инуа иглу пеқутиуп кисутуиннауллунни таассуминга пеқартоқ инуангувоқ. Инуарти инуқатиминит тоқуттиссимайоқ атаусиангиттумик инуартиувоқ. Инуартоқ

аллаагаартуппуллу нани тамаани нунақасиартуппуллу таппунгаану умеаму умеақартуну умеақруппу таманна натаари натаари гулу ипутиликку аароотақарниан гкаллаарта таманна умеақру атуқасу қатарнмигакку агайма оқаулиллунга қарлуна тиаруннариаксара таппунга иллуримму таппунаттиавни акиқарилаармата ваатаалариаруллаармата наттиавни атаарсу тамау қарлуна тиаруннариаксара пингма нуна нуна кисиани итиккарлугу қикертаарлунали упагасуннаарту уктуараку нуаарту итиккарлугу нангмаллугу итиккаавиллерпара умиангакку таманна натаалику нангмагуннартаа таппа оқасуангма наттиавине қитуммаксарлуги қитуммаксартиумиаллалаарлуги қангиаааннигу пеқалигиллугу ааруллаллерпугу ипуллунуксуоқаама сикуму аянгиккалуаарану итиккарпаллуги таманнаалиураурарлуну нунамуааралуарлуну аялеранну синиктарлуну уннурман улимма тапу тамаунгаруннарсиммиганну таппунга аккиаксаттиннуааранну умеааранангмиуллерпара таманна натаали нангмиуллерпара нангмиуаккулаппа нангмалерлугу писулерама пекалига иллертуаарума ааюааруурмун уангари туттарлунилутааиманна нангмактар туттапалуппаллун ноққангаалаарпуллума аққуиннарулуни ноққангаарлунга тасеммаартуааруганну умеартулерлуну умеартулаарлуну амма нунамаармигану нангмеармигакку нангмалерилуну тааккуари пекутигасуппу нангмаллуни китаппа итиккалермиганну тасеммаалларивугу тасеммиилерлуну таппа амма умеартулаарлугу амма тасе исуануармиганну умеартукканнилерилуну тасеммун нангмааллаккиллугу тариортаппа таама итивиттиаанганиилерлуни таматума аққаруйуу пингуаартуруйуу синартууллуни таманна асуилатаппаун қапперлуну умеаву акиқарлутикку таппаунгарму таука аттиллуни тариор тариулиаарумалертугутаппа асуила тариулиасиллеривугу тари нангмиутигакку тариулиасиллуну аммуксааруйуунгмун аммуксаарлунга таайманна пунеккингуллиуруунгу пиккунарлуни аннорумуллу супиаалераанган уйяасигиарпаллунга аннорисангиюааруунгмун таайманнаасималеранну амма асуия тариулиттуааруунну умеартулериллуну амма таппа умеартоқсинналерлуну амма таппа улиппаллиаарнгма майоаннаяаарнгмиганну тақанартуааруурнгма таппунга қуукиннеқаклигалуарлугу таңмааруллуну уннуман қиюктаақиллуни қиюктарасуллуни қиюктаа тамасааатлиатуаагигаттикку қиюктарулуйалаарлуну аллиақалерлуну амма иққуммаранну ааруллалларивугу аниаояаганну ила тааннақорлорнеқуру таппуунаалерлуну майоруннангиннанну кууттуаалунга унгамму таппикунгаа пеқамма униарлунига уванга ипараарсималлунга аяасаарлугу камиллаттаангугамилликамикпун қаллутисераиммата ипутиму айаммиуяарликпуллуу таппаунгаруанну анигу

0: гяаунеартоқ нарунангиммат кангерлинэрмиунут иктунгасуттаунгиннау яллутарут даане оқаққаунгмат оқаллаттиллугу кангерлинэрмиутайгу тунганараангу қатаунгмата таана суриммарингмат тавани катжаарнартимит тунгасуттитаукканниу яқаттарниақатта қувиагивара
1: тайма кинау яқаллангми 85.5 million мик тамаунга Ilangahuli aqitau yaqaqarluni hanajautuinnarniarluni oqagajaalauqavit taqwa aqqutigiyautartu mittarvillari mibbiu hortu taana aqqunutaangoreaqarnialerninganni ihumagilauqqimangillugu utseqeqqaugivara
0: ila quvianaq tamannaila mittarveoqattarniartuq nutaaguriartauniarnanga aksuaru upigavara таква тиммисууккут тикиппаллиаюут митсиартиуме каттарниарлутиклу аммалу таква атиитоқ ноққартитаугаюнгитсиуминеарпут кангерлинертаана анораагаюктуарутиллугу ноққартитаюут амисооқаттармата таманна атиитоқ амисоорунниерпааллерниарпуит кангерлинермуллу тикиттут киваллиу нуннарингинну тикиппаллиаюут айорнангин нерсаккуо каттарниақуллугит аммару амисунгукканне қуллугит киваллермут тикиттут
1: таана ноққажуиттулариумма туттарвиулларикма кангерлине унгатартуккаиллу утсернарпалиалерлутик тамаккуангувут
0: ила таана ила кива кангерлинеқ илитариаусиманиартиллугу унатартуқсай тамаунга тикеқатауниартиллугит сапунниақатауниартиллугит таана упиннарпуқ қувиасуллунгару министр магинти тусааққаттаақакку сапунниариартутвиннарумангиттуит кангерлинермиунут икайортауйумайут кангерлинермиут сапутиеқатауйуннарту илитариссимангмаагу таана аксуару упигивара кангерлинермиутай киваллермиутай икайортуеқатауйуннарниарнингинни
1: қуйаннами
0: қуйаннамиктау
1: тайма малигалеортиммут аани таттуини кангерлинермуттау ниггимут малигалеортиугави канукеа оқаухиккақарпи таана уккуертаутиллугу илаилитарнартумик
2: хувесуллариктунга таманиқатаагуннарма амма амисоолуйай санахатигиқаттартакка амма гавернменту хаммингаарту лоритау хувесуллариктунга акунеалу санаяу насумма ситамани укиуни ублуми тикит тикиттугу амма суликканни пеникканни реахартугулуа фейс 2 кисяни тамаани тикиккатта хувесоқатаувума
1: тэкани паммиорлута иникиллиорталауратта хапернарталаумат таква джет тикиннеараангата инеқарнангиллариларумат кихиани ангигликаннернеарнингани оқаруннарувит
2: аққуса хаттартун киваллермо ауллахаттарту аксуалу исуарсиваалли джуми каттарнеа матамааналлуунни исуарсиваалертуугаллуа кисяни пиккан пилуакканнернеарми уннерикбиқарнеарсунилу амма иннай иксиваар вигигуннартангинни нериуриявут сули мант кисяни маанна аторуннартаву хувесуллариттунга инеқаннерсауммариалумма маанна
1: илак таакуалу ханаяухимайут кангерлинермиутану киваллермиутану таккуқаннаарнару каннерумаариво
2: ила хувесуллариттунга тамаани катаагуннарма амма илак сана хатгигаа палери хатка катимайу хатикка хувесуллариттунга хуяннами
1: дан каумак депути мейер мейер туглингани тамаани оқаллагеарту қиммаммаарлути тунга хукти тигааққимагавит таана тингмихо қарвик тааха атут аалерма
3: атуллуавилэртоо уккуилаарман джунми аторторинналерлуни нерутунеққагьюатсиамаагу упигиммаарлутигу амма наппайнат наагаат пигимааник мат илнга аақиккортоолеқмат ангиллитсиамаарна миттарвиву
1: тайма таана ангигливаллуа каннернеарлуни маанаагла ханаяукмат амма миттарвиллуа витсиамаақ миббиу хорту тингмихууну нутаангореақармик маттауро атут аақмат ублутамаат
3: Ma